Την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον, την ελέησον

Чтобы вы, Господи, вечер сей, без грех, да, сохранитесь и нам, благослови.

0: ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβωτές με, πολύ επανίσθεται επ' εμέ. Πολύ λάγω στη ψυχή μου, ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε, αντελήπτορ μου, δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο ασύν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντα στους εθελοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου.
1: Господи, ныне яростью Твоей обличивши меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, яко стрелы Твои взвоши во мне, и утвердилась на мне руку Твою, несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзедуши главу мою, яко время тяжкое тяготеши на мне, восмердеши и согниши рана моя от лица безумия моего, по страдах истекокся до конца, весь день свет в их хождах, яко лядва я моя напомнившаяся по ругани, и несть исцеление в плоти моей, возлоблен бых и смирихся до зела, в рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави меня сила моя, и свет очи мои тойнись со мною, друзья мои искренние мои, прямо мне приближишься и сташа, и ближние мои отдалече мне сташа, и нуждах все ищущие душу мою, ищущие злая мне глаголку суетная, и льстивным весь день получахуся, аз же яко глух не слышав, яко нем не отверзаю уст своих, и бых яко человек не слыши, и не мы в устех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рек да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтеся нога моя, на мя вери речи ваша, яко ас на раны готов, и болезнь моя предо мной есть вын, яко беззаконие моя, ас возвещу и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче меня, и умножишься ненавидящие мя бесправды, воздающие мя зла и возблагая благах у мя, за не гоня благостыню, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, возьми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, возьми в помощь мою, Господи, спасение моего.
0: О Θεός, ο Θεός μου, προς Θεού ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουμε εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίου όφθηση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσουσι είσαι, ούτως ευλογήσουσι εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας Κύριος μου. Ως εξ θέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσουσι εν έσω στο στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης αμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας τρομφέας, μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα αλλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρε αμελέτων νησέ, ότι εγεννήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: И ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой в аду приближися, привменен бы снисходящий мевров, бых яко человек без помощи в мертвых свободь, яко язвы не спящие во гробе, их же не помянул бы си к тому, и те отру...